0: Проверка, обработка и хранение данных о потреблении, а также их передача операторам. В то же время все изменения будут регистрироваться, чтобы можно было отслеживать путь прохождения данных. На данный момент при поддержке ПРООН в Молдове и правительства Италии установлено 44 520 интеллектуальных счетчиков, а к концу 2027 года их количество, как ожидается, достигнет 100 тысяч. Власти намерены продлить срок, в течение которого можно будет использовать ваучеры на отдых с одного года с момента выдачи до более длительного периода. Программа ваучеров на отдых должна стимулировать не только путешествия по стране, но и более длительное пребывание в пансионатах и других туристических объектах, утверждает исполняющий обязанности директора Национального офиса туризма Анна Сандра. Ежегодная сумма ваучеров на отдых может достигать 50% от среднемесячной заработной платы по экономике, что в 2026 году составляет не менее 8700 лиев. Эта сумма не облагается налогом ни для работодателя, ни для получателя и может использоваться исключительно для оплаты туристических услуг без возможности ее обналичивания или замены заработной платой. Чрезвычайная пожарная опасность растительности сохраняется в период по 14 августа из-за дефицита осадков и высоких температур. В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает граждан проявлять ответственность и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Для предотвращения пожаров гражданам не следует разводить огонь вблизи полей, лесов и участков с сухой растительностью, бросать в этих местах зажженные сигареты и спички, использовать огонь для зажигания растительности и бытовых отходов, а также оставлять огонь без присмотра. В случае обнаружения пожара людей призывают незамедлительно звонить по номеру 112 и как можно точнее сообщать место его возникновения. Беспилотник проник в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии, упал примерно в 100 метрах от границы на территории страны, где взорвался, пишет Ньюс.ру. Инцидент произошел возле бывшего пограничного пункта Кардам на границе с Румынией и примерно в километре от компрессорной станции на маршруте Трансбалканского газопровода, сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Дрон упал на поле, район был оцеплен, при этом власти не сообщили о пострадавших или материальном ущербе, уточнил Радев. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов, завтра днем ожидается плюс 33-35. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Обеспечение безопасности общей молдавско-украинской границы, внедрение инструментов для упрощения двусторонней торговли, модернизации инфраструктуры и цифровизации процедур стали одними из вопросов, обсуждавшихся представителями таможенных органов нашей страны и Украины. Директор таможенной службы Молдовы Раду Врайбі и глава государственной таможенной службы Украины Арест Мандзі договорились активизировать обмен оперативной информацией, организовывать совместные таможенные операции и разрабатывать более эффективные механизмы предупреждения и пересечения нарушений таможенного законодательства. Еще одним приоритетным вопросом стал механизм совместного контроля на пограничных таможенных постах. Официальные лица рассмотрели достигнутый прогресс, существующие проблемы и перспективы расширения данного механизма. Также украинская сторона представила инициативу по запуску находящихся на этапе тестирования проектов, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в таможенной сфере. Это предложение было расценено как возможность использовать передовой опыт и разработать современные инструменты оперативного взаимодействия. Несколько перехватывающих парковок планируется обустроить на основных въездах в Кишинев. По данным муниципалитета, на парковке на улице Водолуйвода в секторе Чокана, рассчитанной примерно на 2520 мест, начались земляные работы и обустройство подъездных путей. На парковке на улице Кодрилор в секторе Баюкань продолжаются земляные работы. Здесь предусмотрено 250 парковочных мест. В секторе Рыжкань на перехватывающей парковке на улице Каля Архиелой ведутся работы по подготовке территории. В ближайшее время начнется заключительный этап проекта на улице Гедигич в секторе Баюкань, где также будет обустроена вся прилегающая инфраструктура. Почти завершены работы на перехватывающей парковке на Ханчешском шоссе в секторе Центр под мостом на телецентре. Здесь уже нанесена дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки и ограничители. Парковка рассчитана примерно на 250 мест и вскоре будет введена в эксплуатацию, заверяет примария Кишинев. Цель этих инвестиций – разгрузить дорожное движение и сократить количество автомобилей, ежедневно въезжающих в город. Отметим, что перехватывающая парковка или парковка типа Park and Ride – это специально оборудованная площадка на въезде в город, где водители могут оставить свои автомобили и продолжить путь в другие районы на общественном транспорте. Зарубежные новости. Украина согласилась не атаковать определенные нефтяные танкеры, не принадлежащие России, а также инфраструктуру в Черном море, имеющую ключевое значение для экспорта казахстанской нефти, после того, как атаки на несколько судов привели к приостановке погрузочных операций, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. Соглашение, достигнутое после встречи американских официальных лиц с руководством Украины, может способствовать возобновлению поставок нефти из региона. Недавние атаки на суда вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске привели к сокращению объемов операций. После вторжения в 2022 году Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Удары привели к перебоям в работе объектов и вынудили некоторых судовладельцев избегать этого района. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал ввести мораторий на российские и украинские удары по судам в Черном море после серии недавних нападений на гражданские морские перевозки, передает BBC. В интервью турецкому государственному информационному агентству Анадолу он отметил, что под угрозой есть суда, принадлежащие Турции или идущие под турецким флагом. Еще во вторник Турция осудила атаки беспилотников в Черном море на два турецких гражданских судна. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный, умеренный. Температура воздуха плюс 33, плюс 35 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova.
4: Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
5: Bună ziua și bine v-am găsit, pregătiți pentru o nouă radio-excursie. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varsari vă propunem să purcedem la drum. Și nu oricum, cu rucsacul în spate, într-o călătorie pedestră. De-a lungul râului Nistru, de exemplu, spre localitatea Șerpeni, din raionul Anenii Noi. Dar, până ajungem acolo, exploratorul Valeriu Istrati ne povestește despre drumeții și de ce ar trebui să ținem cont atunci când ne planificăm o astfel de aventură.
6: Drumețiile prin Moldova de multe ori ne-am obișnuit să mergem

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Питков. Движение по мосту вблизи населенных пунктов «Маяк» и «Удобное» было временно приостановлено после того, как сегодня утром в Украине была объявлена воздушная тревога. Кроме того, оформление лиц и транспортных средств на пограничных таможенных постах «Паланка», «Маяк» и «Удобное» и «Тодора Староказачья» осуществляется только в направлении въезда в Республику Молдова. Выезд из Республики Молдова возможен только через пограничный таможенный пост «Тодора Староказачья». Государственная пограничная служба Украины сообщила, что один из участков трассы Одесса-Рени закрыт для движения, а доступ к некоторым пунктам пропуска на границе с Республикой Молдова невозможен. Таможенная служба рекомендует гражданам избегать поездок в этот район, проявлять повышенную осторожность и воздержаться от поездок в Одесскую область. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 13 получили ранения в результате российских атак на город Харьков утром 9 августа. Жилой многоквартирный дом получил серьезные повреждения. В то же время Россия нанесла массированный удар по Одессе, где по меньшей мере 8 человек получили ранения, а несколько зданий и объектов инфраструктуры были повреждены. По данным украинских властей, атакам также подверглись другие регионы страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки на Одессу и область были повреждены в том числе жилые дома и портовая инфраструктура. Он отметил, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. По его словам, удары по портам также наносят ущерб международной продовольственной безопасности. Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает наносить по Украине удары баллистическими ракетами и призвал усилить давление и санкции против Москвы, а также укрепить украинскую противовоздушную оборону. Транзит автомобильным и железнодорожным транспортом через Республику Молдова зерновых грузов в украинские порты на Дунае стал одной из основных тем, которые министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля обсудил со своим украинским коллегой Николаем Калашником и губернатором Одесской области Олегом Кипером. По словам министра, война, в которой украинский народ продолжает защищать свою свободу и достоинство, проходит совсем рядом с Республикой Молдова. Поэтому солидарность и связи между нашей страной и Украиной имеют большое значение. Официальные лица накануне побывали на пунктах пропуска и на участке Одесса-Рени возле Паланки, чтобы найти конкретные решения. Как отметил Владимир Боля в социальной сети, приоритет в увеличении пропускной способности на границе, сокращение времени ожидания и повышение эффективности перевозок. Он также подчеркнул, что необходимы более быстрые транспортные потоки, адаптированные к пропускной способности национальной инфраструктуры. В регионе, где инфраструктура продолжает подвергаться атакам, важен каждый функционирующий автомобильный и железнодорожный маршрут, каждый пункт пропуска, добавил министр. Украина пытается перенаправить экспорт зерна по альтернативным маршрутам после усиления российских атак на портовую инфраструктуру в Черном море. Железнодорожная компания «Укрзалезница» обратилась к предприятию «Железная дорога Молдовы» с просьбой снизить на 50% тарифы на перевозку грузов через территорию Республики Молдова, сообщает украинская пресса. Власти Ирана выдвинули США новые условия для открытия Ормузского пролива. Тегеран требует от Вашингтона снятия санкций и компенсации за нарушение американскими военными меморандума о взаимопонимании, заключенного в июне, передает Deutsche Welle. Как пишет иранское государственное информагентство ТАСНИМ, глава Высшего Совета Мохаммед Багер Зальгадр потребовал от Белого дома гарантии, что Иран больше никогда не будет подвергаться угрозам угрозам США, выводы американских войск из региона, снятие морской блокады иранских портов, а также снятие санкций, разморозки активов Исламской Республики и компенсации за удары по стране. Вашингтон пока никак не отреагировал на заявление иранских властей. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный, умеренный, температура воздуха плюс 33, плюс 35 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Питков. В селе Крахмаз прогремел мощный взрыв. Полиция обнаружила предполагаемые фрагменты боевого дрона. Республика Молдова третий день подряд обеспечила необходимый объем электроэнергии. Городской совет Калараш одобрил решение о добровольном объединении с еще 16 примариями. Далее подробности. В селе Крахмаш Тефанбодского района сегодня, 9 августа, произошел сильный взрыв, за которым последовало возгорание сухой растительности. На место происшествия прибыли специализированные службы, обнаружившие на месте происшествия несколько фрагментов беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал. Для установления точных характеристик объекта к месту направились специалисты взрывотехнического отдела полиции. Проверка обстоятельств происшествия и происхождения обнаруженных фрагментов продолжается. Напомним, что 5 августа несколько фрагментов беспилотника типа «Герань-2» были обнаружены вблизи села Велинка Хульского района. Министерство иностранных дел осудило нарушение воздушного пространства Республики Молдова. С начала войны в Украине десятки беспилотников, запущенных Российской Федерацией, незаконно пересекали воздушное пространство Республики Молдова, а несколько из них упали на территории страны. Власти Кишинева неоднократно направляли протеста назначенному послу Российской Федерации, подчеркивая, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности. В настоящее время интенсивное движение наблюдается на пункте пропуска через государственную границу Атач-Могилев-Подольский в направлении выезда из Республики Молдова. Контрольные органы принимают меры для нормализации трансграничного движения и рекомендуют участникам трансграничного движения заранее выбирать для пересечения границы пункты пропуска Окница-Сакиряны или Унгурь-Броница. Напомним, что движение по мосту вблизи населенных пунктов Маяк и Удо было временно приостановлено после того, как сегодня утром в Украине была объявлена воздушная тревога из-за российских атак на город Одесса. Кроме того, оформление лиц и транспортных средств на пограничных таможенных постах Паланка, Маяк и Удобное и Тудора Староказачья осуществляется только в направлении въезда в Республику Молдова. Выезд из Республики Молдова возможен только через пограничный таможенный пост Тудора Староказачья. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что один из участков трассы Одесса-Рени закрыт для движения. Республика Молдова третий день подряд обеспечила необходимый объем электроэнергии. Из общего объема приобретенной электроэнергии, составляющего более 9200 мегаватт-час, 1/3 приходится на местные возобновляемые источники энергии, а более 65,5% на двусторонние контракты на импорт электроэнергии. Несмотря на то, что потребности на сегодняшний день покрыты, ситуация в регионе остается сложной. Электроэнергия, доступная на внешних рынках, по-прежнему остается дорогой, особенно в часы пиковой нагрузки. Граждан по-прежнему призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в период с 18 до 23 часов, избегать его напрасного расходования и, где это возможно, переносить использование энергоемких приборов на другие часы дня. Коммуна Киселия Кантемирского района в период 2022-2026 годов реализует 4 проекта местного развития, финансируемые в рамках национальных программ «Европейское село», «Европейское село-экспресс» и «Европа рядом». Инвестиции направлены на модернизацию инфраструктуры водоснабжения, восстановление дорог, обустройство детской площадки и создание зоны отдыха. Общая сумма финансирования из государственного бюджета превышает 9 400 000 леев. Местные власти намерены расширить инфраструктуру водоснабжения и в селе Церенкуцы надеются, что эта задача будет реализована в рамках будущего этапа программы «Европейское село». В состав коммуны Киселия входит село Киселия, являющееся административным центром коммуны, и село Церенкуца. Население коммуны составляет около 2200 человек, из них примерно 500 – дети. Городской совет Калараш одобрил решение о добровольном объединении с еще 16 примариями. Если процесс будет завершен, город войдет в состав крупнейшего в стране кластера добровольного объединения. Это партнерство позволит привлечь около 136 миллионов лев в виде стимулов от правительства для реализации совместно разработанных проектов развития, сообщила представитель государственной канцелярии Диана Киряк.
2: Ceilalți urmează să adopte și ei deciziile de amalgamare voluntară în consiliile lor locale.
1: Остальным также предстоит принять решение о добровольном объединении в своих местных советах. Срок был продлен именно для соблюдения процедуры и проведения заседаний местных советов. Впереди не менее напряженный, активный и важный для наших населенных пунктов период. Период после объединения, когда мы будем встречаться и обсуждать, какие сценарии являются наиболее оптимальными для каждого отдельного кластера. Отметим, что более 450 примарий приняли окончательное решение об объединении администрации с другими населенными пунктами и получат финансовые средства от правительства для инвестиций. Напомним, что правительство выделит пакет финансовых стимулов в размере более 6,5 миллиардов леев для примарий, которые решат добровольно объединиться в рамках реформы местного публичного управления. Молдэкспо запускает проект по восстановлению и модернизации одной из главных аллей, ведущих на территорию выставочного комплекса. Зона будет преобразована в аллею Сакуры с современным освещением, городской мебелью и местами для отдыха, которая соединит территорию Молдэкспо с парком Валя Морилор. В ближайшее время будет объявлен тендер на выполнение работ. Проект является частью более масштабного процесса по обновлению и модернизации территории Молдэкспо. Учреждение ставит перед собой цель превратить территорию выставочного комплекса в привлекательное для жителей пространство, доступное для посещения круглый год, в том числе в периоды, когда здесь не проводятся выставки или мероприятия. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия только в течение недели выпустила по Украине 61 ракету, из них 56 баллистических, более 1560 ударных дронов и 1540 авиабомб, передает BBC. Как отметил глава государства в социальной сети, Россия продолжает делать ставку на баллистический террор, который не ограничивается лишь одним городом или общиной. Каждый такой удар против жизни напоминает снова. Снова и снова нужно больше давления, больше санкций против России и больше противовоздушной защиты для Украины, подчеркнул Владимир Зеленский. Президент Болгарии призывает к экстренной встрече стран Черноморского региона за исключением России после того, как вчера на границе упал беспилотник, пролетевший через территорию Румынии, сообщает РРА. С таким предложением президент выступила в своей первой публичной реакции после взрыва беспилотника. В заявлении, сделанном журналистом Варния, президент отметила, что ожидает докладов спецслужб, которые должны установить тип аппарата, его предназначение, а также выяснить, оказался ли беспилотник в этом районе намеренно или отклонился от заданного маршрута. Израиль отвергает план, созданного президентом США Дональдом Трампом, Совет мира по сектору Газа. Об этом глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил в воскресенье 9 августа в начале заседания своего правительства, передает Deutsche Welle. Как отметил Беньямин Нетаньяху, армия обороны Израиля не будет выводить войска, пока Хамас не будет разоружен. И мы говорим о подлинном разоружении, а не о фиктивном, подчеркнул премьер-министр Израиля. Нетаньяху также заверил, что высоко ценит президента США Дональда Трампа и историческое партнерство с Соединенными Штатами в борьбе против попыток Ирана заполучить ядерное оружие. Как указал израильский премьер, мы сделаем то, что необходимо для безопасности Израиля. И мы можем и знаем, как отстоять свою позицию даже против наших лучших друзей, когда это необходимо. Эти заявления Нетаньяху прозвучали в том числе на фоне приближающихся досрочных парламентских выборов в Израиле, которые должны пройти не позднее 27 октября. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов. Завтра днем ожидается плюс 26, плюс 32. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Тот, че врей са аскульти, într-o zi de vară. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
3: Salutare, prieteni! Alături de noi este Andrei Sava, compozitor, orchestrator, om al muzicii, cel care a lansat de-a lungul timpului numeroase piese de succes. În partea a doua discuției ne vom referi la momentele inedite din carieră, colaborări memorabile și ce înseamnă, de fapt, să dai viață unei melodii.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. В селе Кракмас прогремел мощный взрыв. Полиция обнаружила предполагаемые фрагменты боевого дрона. Республика Молдова третий день подряд обеспечила необходимый объем электроэнергии. Фермеры, разводящие коров, овец или коз, могут до 14 августа подать заявки на получение государственных субсидий за реализованное молоко. Далее подробности. Фрагменты взорвавшегося беспилотника повредили крыши и элементы хозяйственных построек в Кракмазе, Штефанводский район, в радиусе около 1 километра, согласно данным полиции. Находясь на культурном фестивале в Калоражском районе, премьер-министр Василий Тофан отметил, что беспилотник ударился о дерево, однако в расположенном неподалеку жилом доме были выбиты окна, а повреждения находились всего в 8 сантиметрах от дома. Пострадавших нет, а возникших в результате падения беспилотника пожарной растительности был быстро ликвидирован службами экстренного реагирования. На вопрос о возможном вызове посла глава Кабмина отметил, что власти примут необходимые меры, не предоставив дополнительных подробностей. Я не буду сейчас строить догадки о том, что произошло, ведь всем и так понятно, что случилось. Могу только сказать, что я осуждаю эту войну. Война напрямую затрагивает и нас, и я очень хочу, чтобы она закончилась как можно скорее. Мы должны быть очень жесткими во всем, что касается нашего воздушного пространства. Тот факт, что мы находимся за пределами зоны боевых действий, к сожалению, не защищает нас. Эти дроны долетают и до нас. Один из пожарных, участвовавших в тушении пожара, Валерий Бурлаку, сообщил, что беспилотник упал примерно в 200 метрах от жилых домов населенного пункта. Мы пришли примерно через 10-20 минут с пастбища, спустились с холма. Когда мы вошли сюда, то увидели людей. Там были люди, там были пожилые, там остались обломки. Кое-что осталось, и вот чуть дальше, примерно в 100 метрах, нашли обломки. Это двигатель. Вот до дороги, ведущей к дому, примерно 200 метров. Представители полиции продолжают документировать произошедшее, в том числе устанавливают пострадавшие хозяйства и оценивают материальный ущерб. Обстоятельства инцидента, тип летательного объекта и размер причиненного ущерба предстоит установить специалистам. Республика Молдова третий день подряд обеспечила необходимый объем электроэнергии. Из общего объема приобретенной электроэнергии, составляющего более 9200 мегаватт-час, 1/3 приходится на местные возобновляемые источники энергии, а более 65,5% на двусторонние контракты на импорт электроэнергии. Несмотря на то, что потребности на сегодняшний день покрыты, ситуация в регионе остается сложной. Электроэнергия, доступная на внешних рынках, по-прежнему остается дорогой, особенно в часы пиковой нагрузки. Граждан по-прежнему призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в период с 18 до 23 часов, избегать ее напрасного расходования и, где это возможно, переносить использование энергоемких приборов на другие часы дня. Фермеры, разводящие коров, овец или коз, могут до 14 августа подать заявки на получение государственных субсидий за реализованное молоко. Финансовая поддержка предоставляется агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве за каждый литр молока, поставленный переработчиками. Производители говорят, что такая помощь более чем необходима, поскольку в настоящее время литр молока стоит дешевле, чем литр газированной воды, а получаемых доходов и едва хватает для покрытия производственных расходов. Ион Попеску, администратор одной из крупнейших ферм крупного рогатого скота в Еловенском районе, фермер выращивает около 1500 коров голштинской породы, из которых 620 являются дойными. Ежедневно ферма производит около 18 тонн молока.
2: Выпутали смог в ноде 3 ор, я у ора фикса.
1: Наших коров доят 3 раза в день, и у нас есть строго определенное время, потому что они сами его знают, понимаете, они работают по своим биологическим часам. В предыдущие годы мы производили более 3,5 миллиона килограммов молока. На данный момент мы планируем в этом году получить около 6-7 миллионов килограммов молока. Фермер продает молоко местным переработчикам примерно по 8 леев за литр. Цена слишком низкая, чтобы покрыть сделанные инвестиции и производственные расходы. В прошлом году государство предоставило ему финансовую поддержку в размере 3 леев за каждый реализованный литр молока. Эти средства помогли ему сохранить бизнес на плаву. Предприниматель реализовал более 3300 тонн продукции, а государство предоставило ему 10 миллионов леев. Средства были реинвестированы в развитие фермы, в том числе в приобретении техники и средств защиты для работников. Эти деньги у нас были реинвестированы. Мы максимально старались не тратить их на текущие нужды, а реинвестировали их в приобретение техники, в новые коровники, которые уже были введены в эксплуатацию. Часть средств была получена в рамках аграрного проекта, а часть в виде тех же субсидий. Фермер надеется и в этом году получить от государства субсидии за реализованное молоко. Финансовая поддержка предоставляется через агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Заместитель директора учреждения Диана Кашалык объяснила, кто может получить эту помощь. Важно, чтобы животноводческое предприятие было зарегистрировано и имело действующее разрешение на деятельность. Животные, содержащиеся в животноводческом хозяйстве, а речь идет именно о крупном рогатом скоте, овцах и козах, именно эти виды животных имеют право на получение субсидии за молоко, которое произведено и оформлено соответствующими документами и зарегистрировано в государственном реестре животных. За килограмм коровьего молока выплачивается 3 лея, а за килограмм овечьего и козьего молока 5 леев. Заявление на получение субсидий можно подавать до 14 августа в 2025 году. В рамках 6-го приема заявок около 400 фермеров получили финансовую поддержку на общую сумму 180 миллионов леев за производство молока. В хозяйствах Республики Молдова содержится более 32 тысяч голов крупного рогатого скота. В прошлом году производство коровьего молока в стране превысило 64 тысячи тонн. Зарубежные новости. Россия готовится принять новый крупный контингент северокорейских военнослужащих от 30 до 50 тысяч, заявил лидер Украины Владимир Зеленский, не сообщив подробности о том, каким образом получил эту информацию. Он также предупредил об углубляющемся военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном и призвал Южную Корею поддержать противовоздушную оборону Украины. Владимир Зеленский заявил, что северокорейские военнослужащие будут размещены в России, сообщает Reuters. Зеленский также заявил, что украинские военные обнаружили на территории Украины несколько северокорейских ракет, не уточнив место их обнаружения. Призывая Сеул к более тесному сотрудничеству с Киевом, Зеленский заявил, что Украина очень хотела бы получить поддержку от Южной Кореи в сфере, где у нас есть нехватка, имея в виду системы противовоздушной обороны. В 2024 году Северная Корея направила около 14 тысяч военнослужащих в российскую Курскую область, помогая Москве отразить крупное наступление украинских сил в регионе. Украинские беспилотники нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в городе Геленджик Краснодарского края. Комплекс находился вблизи так называемого «Дворца Путина» на побережье Черного моря, сообщает The Moscow Times. Об атаке сообщил командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» в социальной сети. Он также заявил об уничтожении в Черном море 3 судов так называемого «российского теневого флота», одного нефтяного танкера и 2 грузовых судов. Комплекс, известный как Дворец Путина, представляет собой объект площадью 17 700 квадратных метров, расположенный на побережье Черного моря примерно в 20 километрах от Геленджика. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов, завтра днем ожидается плюс 26, плюс 32. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
3: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit la microfon, Emilia Ghețu. Astăzi, în studioul nostru de la Radio Moldova, este Asia Timuș, doctor în agricultură. A venit cu o nouă carte, istorie scrise despre școala din Bravicea, satul ei natal, pe care îl iubește, și dovadă sunt cărțile pe care le consacră aproape în fiecare an. Istorie scrise despre școala din Bravicea, pe care a absolvit-o ea și mulți prieteni ai ei, despre care vom afla pe parcurs.
4: Bine v-am regăsit, că nu suntem prima dată la această instituție și microfon. Eu vă mulțumesc pentru invitație foarte mult și sunt foarte mândră că am posibilitatea ca să dedic satului meu natal Bravicea aceste lucrări. Vă informez că am avut ocazia, onoarea, să lucrez și la Institutul de Enciclopedie în 2008-2012 sub directoratul lui domnului Constantin Manolache, și acolo am văzut diverse literatură din Republica Moldova și am fost foarte plăcut impresionată că erau și cărți despre istoria satelor. Atunci am fost, să zic, măgulită de ce și Bravicea nu are o carte, dar nu doar documentată, cu surse din arhive, dar o carte mai de suflet, mai de citit, încărcată cu diferite istorie. Și așa, încet, încet, am început să, să zic, să fiu mai atentă și cu satul meu. A apărut încă o idee de care m-a sensibilizat, a fost toponimia, adică denumirile dealurilor, văilor, râu, fântânilor, după numele unui om. De exemplu, avem Pustaia, avem Olovate, Țălarga, Cănășău, ca vedeți ce frumos sună, Opec, Budeasca, Florna, Valea Țarnei, Valea Culei, Valea Ichelui și tot așa. Și am zis că de unde vin? Am găsit cartea regretatului Ieremia, Anatolie Ieremia, regretatul profesor, în care avea explicații la aceste toponimii. În diferite zone, din Bravicea nu era, dar am zis că uite-te că în alte sate se știe de unde vine denumirea nu numai omului, dar și a dealului sau a băii, pădurii și așa mai departe. Adică uitați-vă, multe, multe surse din altă parte în care ele mie mi-au fost de model. Real model, și mă gândeam, Bravicea are așa de veche, atâta de încărcată, și eu, de exemplu, nu știu de ce se numește Budeasca, de ce se numește Lopec, de ce se numește Cănășeuca, Larga, Molovate, uitați-vă ce denumiri, Florna, Valea Țarnei. Bun, m-am adresat la, în sat, la mai înaintașii noștri, să începem. Dar de unde? Nu prea știau. În schimb, m-au încărcat cu informații despre fântâni. Că-i fântâna lui Boghiu, că-i fântâna lui Boțan, că-i fântâna lui Taran. O, zic, stați că toponimiile astea macro, toponime, ele au și micro, fântânile. Haide cu fântânile de acum, am început. Că-i a lui Irina, că-i a lui nu știu cum. Vreau să nu mă laud, dar informez că am numărat toate fântânile din Bravicea, am făcut un registru, urma să public și o carte, este în rol, să zic așa, în lucru, dar au apărut altele mai importante și așa am ajuns prin publicațiile pe rețelele de socializare, în mod special pe Facebook, s-au început să se activeze și bravicieni plecați din sat, dar cu dor de sat ca și mine, și erau foarte curioși, și așa am ajuns să colaborez cu oamenii și să facem prima carte despre deportații, care au fost un subiect care mă doare și în ziua de astăzi când mi-amintesc despre subiectele din această carte, oamenii și așa mai departe. Am publicat cartea aia, au fost apreciate pozitiv, să zic, în societatea și de specialiști și civilă. După aia am scris despre ostași, că în timpul cercetărilor cu deportații au apărut despre soldați. Vreau să vă zic aici, iară este o lucrare suspendată despre războiul de pe Kula, care a fost 6 luni de zile, din martie până în august 44, și Bravicea

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Питков. В селе Кракмаш Стефан Бо.